Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Доброе утро, Лида! Сегодня мы отмечаем День Победы. Главные торжества развернутся на площади Советской и у кургана Бессмертия. Уже через 3 часа, ровно в 11:00, начнется праздничное шествие с участием парадных расчетов и военно-патриотических классов. Приходите с шариками, цветами, а пока слушайте песни военных лет на нашей волне.

спросите у тех 7000 живущих, у тех, кто дождался этой весны, что было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех, кто пока еще рядом, слова их и взгляды спешите понять.

спросите о том, что не сказано в книгах, не снято в кино, не воспето в стихах. О чем прохрипел друг в потерянном крике? Какая молитва?

0: Гороскоп 6+.
1: Овны, ситуация может потребовать от вас проявить свои профессиональные навыки. Тельцы, вам звезды подарят гармонию в душе. Близнецы, для вас залогом успеха на день является осторожность. Раки, вам гороскоп обещает прекрасный день в гармонии и любви. Львам стоит браться за новые проекты, есть шанс, что все пойдет в гору. Девы, вы будете отличным оратором, для вас не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте. Весы, в вашу голову то и дело будут приходить ценные идеи. Звезды гороскопа советуют пытаться их осуществить. Скорпионы, ваш день переполнен эмоциями. Заплакать или засмеяться для вас будет легко. Стрельцы, а вам необходимо быть внимательнее в делах, особенно в финансовых. Козероги, сегодня тот самый день, когда вам стоит принимать важные решения или делать ответственные шаги. Водолеи, вам стоит проявить всю возможную твердость, чтобы показать силу своего характера. Рыбы, сегодня вы можете испытать соблазн отдохнуть от дел. Поддайтесь ему и передохните. Чудесный гороскоп, пускай он исполнится.

Сегодня во всем городе раздается шум праздничной музыки, как и положено в День Победы. Напоминаем, сбор гостей на улице Советской к 11 утра. Вас ждет театрализованный митинг «Реквием», общенациональная минута молчания ровно в 12:00, а после – концерты, выставки и полевые кухни. Весь день до самого вечера будем вместе!

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом ничего.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: До старта праздничного шествия остается 2 часа. Организаторы приглашают всех личан и гостей города выстроиться вдоль улицы Советской. В 11.00 торжественный марш «Мы наследники Победы», а сразу после флешмоб акция «Легендарная Катюша». Не забудьте разучить слова. Петь будем громко и все вместе.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: На кургане Бессмертия уже работают волонтеры и технические службы. С 12 дня здесь откроются интерактивные площадки, фотозона «Ожившее воспоминание», выставка военной техники, показательные выступления спортсменов и даже марафон рисунков на пленэре «Курган глазами поколений». Приходите всей семьей.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
3: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
3: Газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Песни Победы.
1: 6+. Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Смуглянка». Слова к этой песне сочинил Яков Шведов, а музыку Анатолий Новиков. В песне говорится о девушке-партизанке времен Гражданской войны. Об этом произведении буквально забыли на 4 года. В 44-м композитору позвонил худрук краснознаменного ансамбля Александр Александров и попросил новой песни для программы. Так «Смуглянка» вошла в репертуар. Первый ансамбль вышел с ней на сцену в 44-м году. После песню подхватили на фронте и в тылу. Она обрела необычайную популярность, а вторую жизнь произведение получило после выхода картины «В бой идут одни старики».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 3,7 метра в секунду, а температура воздуха до 8 градусов со знаком плюс.
2: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.
3: Лида, еще раз привет! Ровно через час начало главного шествия Лидского гарнизона. Улицы митрополита Филарета и площадь Советская будут перекрыты. Пожалуйста, планируйте маршрут заранее. Baby,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ». Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте «Пинск Древ».
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В 2026 году, объявленном в Беларуси годом белорусской женщины, мы вновь обращаемся к судьбам героинь, чьи имена навечно вписаны в историю Великой Отечественной войны. Среди них Мария Борисовна Осипова, чей подвиг стал символом не только военной доблести, но и высшей справедливости. Мария Осипова родилась в Витебской области, с юных лет участвовала в комсомольском движении, а перед войной окончила юридический институт в Минске. С первых дней оккупации столицы она создала одну из первых антифашистских подпольных групп. Ее организация помогала окруженцам, организовывала побеги из лагерей, распространяла листовки, собирала разведданные для партизан и выросла с 14 до 80 человек, став важным центром сопротивления в городе. Но самым значимым эпизодом ее борьбы стало участие в легендарной операции «Возмездие» — ликвидации генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе, одного из главных организаторов массовых расправ на оккупированной земле. До Марии Осиповой Кубе пытались уничтожить разные диверсионные группы, но безуспешно. Именно Осипова завербовала для операции горничную Кубе, Елену Мазаник, которая установила мину в спальне палача. 22 сентября 1943 года акт возмездия совершился. За это Мария Осипова была удостоена звания Героя Советского Союза. После освобождения Минска она работала в государственных структурах, участвовала в восстановлении разрушенного города, а в 1944-46 годах была судьей Верховного суда БССР. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед подчеркнул: «Свершение акта уничтожения палача Беларуси будущим судьей Верховного суда Марии Осиповой стало символом справедливого акта возмездия за зверства фашистов на нашей земле». В 1968 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Минска». Имя Марии Осиповой навсегда вошло в героическую летопись Беларуси и историю белорусского правосудия. В год белорусской женщины, храня священную память о войне, мы преклоняемся перед мужеством этой удивительной женщины, которая прошла свой путь от подпольщицы до верховного судьи и на каждом этапе вершила правосудие во имя жизни.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Мама – это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
4: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Ты слушаешь Песни Победы. 6+.
1: Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Темная ночь». Песня была написана для фильма «Два бойца». Режиссеру Леониду Лукову никак не удавалось убедительно снять сцену, в которой солдат пишет письмо. Он решил, что поможет песня. Композитор Никита Богословский сочинил музыку, поэт Владимир Агатов – текст. В творческом порыве среди ночи создатели песни разбудили Марка Бернеса. Вскоре была записана фонограмма, и на следующий день эпизод сняли. Главный герой фильма Аркадий Дюбин в исполнении Бернеса поет под гитару во фронтовой землянке.

честном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

Я снова на связи, а торжественного шествия остается полчаса. Люди собираются в городе, чувствуется праздничная атмосфера. И вы занимаете места у тротуаров улицы Советской. В 11:40 уже начнется митинг-реквием «Ради жизни на земле», а сразу после – возложение цветов к кургану бессмертия. И не пропустите очень важный момент. Ровно в полдень вся страна замрет на минуту молчания.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Прием! Уже сейчас на улице Советской начинается праздничное шествие. Пройдут парадные расчеты Лидского гарнизона, кадеты, представители предприятий и общественных организаций. Мне уже слышна музыка и веселый смех всех собравшихся. Если вы еще не там, поспешите. Следом флешмоб «Катюша».

0: Лидер FM. Реклама.
1: СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Спасибо тем, кто сражался за наше будущее.
1: Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минск.
0: Они сражались за Родину.
2: 12+.
3: На рассвете 22 июня 1941 года Германия вероломно, нарушив договор о ненападении, начала войну против СССР. Западную границу охраняли заставы 4 погранотрядов Белорусского пограничного округа. 17-й краснознаменный Брестский пограничный отряд к началу войны имел в своем составе штаб, 5 комендатур, 20 линейных застав, маневренную группу и другие подразделения. Насчитывал 2165 человек. К началу Великой Отечественной войны в Белорусском пограничном округе насчитывалось 13 392 человека. О том, что война начнется со дня на день, пограничники, если не знали точно, то догадывались. В последние мирные дни на границе участились провокации. Некоторые заставы начали боевые действия по уничтожению немецких диверсантов за неделю до начала войны. Для некоторых пограничных нарядов 88-го пограничного отряда боевые действия начались уже 21 июня. В последние сутки перед нападением Германии на СССР они вели бой с выброшенными немецким десантом в районе железнодорожного моста на линии Гродно-Варшава. На рассвете 22 июня первыми движения у советской границы заметили пограничные наряды. Затем над головами пограничников начали проплывать самолеты с черными крестами. После раздались оглушительные разрывы снарядов и мин. Линейные заставы погранотрядов 4.00 были подвергнуты сильному артиллерийскому и минометно-пулеметному обстрелу. После первых ошеломляющих залпов, неизбежного минутного замешательства, раздались голоса командиров, а застава в ружье. Стойкость пограничников, их массовый героизм нарушали планы германского командования, которое выделяло на подавление пограничных застав 30 минут, а пограничники держались от нескольких часов до нескольких суток.
0: Они сражались за Родину.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Рак. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: а я вновь врываюсь в эфир. Уже через полчаса, ровно в 12:00, объявляется общенациональная минута молчания. В Лиде она пройдет у кургана Бессмертия. Пожалуйста, остановитесь. Почувствуйте эту связь поколений в тишине. После минуты молчания церемония возложения цветов.
1: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

что снится тебе, солдат? Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: С 9 мая! С Днем Великой Победы!

победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот

Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Личина отмечает День Победы. Старт мероприятиям был дан на площади по улице Советской. Отсюда проследовало праздничное шествие к кургану Бессмертия, где состоялся митинг-реквием, а также общенациональная минута молчания. На площадке у Дворца культуры кургана Бессмертия и на праздничной территории сегодня проходят различные тематические программы, флешмобы, концерты, выставки, фотозоны, интерактивы, работают аттракционы и праздничная торговля. Завершатся празднования общереспубликанской акцией «Споем День Победы вместе» и праздничным фейерверком. Их начало в 22:55 и 23 часа. В Минске прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете, деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а также фото и видеоработ по этой теме. От руководителей подразделения Центрального аппарата ветеранской организации ведомства номинанты и лауреаты конкурса получили награды. В номинации «Достучаться до сердец» дипломов удостоены представители Лида-медиакомпании, инженер видеомонтажа Сергей Комич и начальник отдела радио вещания Павел Балейшис. В Беларуси намерены построить еще 3 зоны ожидания с электронной очередью перед пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. В Брестском регионе уже завершена модернизация пунктов пропуска Брест и Козловичи. Следующим объектом станет пункт пропуска Берестовица. Еще одна зона ожидания появится у пункта пропуска Григоровщина на латвийском направлении. Изменения затронут и пункт пропуска Каменный Лог на литовском направлении. На Камчатке студент собрал масштабную тематическую картину «Ко Дню Победы» из 1400 кубиков Рубика. Необычный арт-объект появился в главном корпусе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Его автором стал студент 3-го курса факультета общественных и гуманитарных наук Никита Ахманюк. Как отметили в ВУЗе, работа стала частью грантового проекта, который студент выиграл в 2024 году. На средства гранта было приобретено 2500 кубиков Рубика.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Днем возможны дожди. Ветер ночью западный слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-6, днем 8-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-2348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
6: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
7: Организации на постоянную работу требуются начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
8: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
9: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны. 6+.
1: Стела Минска – город-герой. Она является символом не только белорусской столицы, но и всей страны. Располагается архитектурно-скульптурный комплекс на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Он включает в себя обелиск и бронзовую скульптуру «Родина-мать» и входит в единый ансамбль Музея истории Великой Отечественной войны. Комплекс «Минск. Город-герой» открылся 8 мая 1985 года в честь 40-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас он внесен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Композиционный акцент комплекса – обелиск высотой 45 метров, на грани которого в верхней части находятся звезда и лавровая ветвь, выполненная из металла с позолотой. В нижней части – мраморная доска с выгравированным текстом указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Минску почетного звания «Город-герой». Справа от обелиска на невысоком постаменте стоит бронзовая фигура женщины высотой 5,5 метров, обобщенный образ Родины-матери, символ победы и славы. В апреле 2010 года за стелой началось строительство нового здания Музея истории Великой Отечественной войны. Открытие состоялось 2 июля 2014. Здание музея и стела «Минск. Город-герой» объединены в единый архитектурный ансамбль. Элементы фасада выполнены в виде лучей, символизирующих салют победы. На каждом луче размещены скульптурные рельефы, повествующие о военных событиях.
0: Ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны.
2: Вечная память героям. С Днем Великой Победы!

0: праздник. Сейчас на площади у Дворца культуры города Лиды марафон талантов, песни победы, голоса детей. Юные артисты поют для вас. А в 13:55 стартует республиканская акция «Вальс победы». Пары закружатся под мелодии военных лет. Приходите смотреть и танцевать.
1: Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: Песни Победы.
1: 6+. Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Катюша». Всенародно любимая и всенародно исполняемая песня появилась в 1939 году. Это один из самых ярких неформальных символов Великой Отечественной войны. Композитор Матвей Блантер, автор слов Михаил Исаковский. Впервые песня на публике прозвучала на первом концерте государственного джаза СССР в исполнении Ельчаниновой. Позже песню исполнили Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский. Интересно еще и то, что в годы Второй мировой войны в некоторых странах «Катюша» звучала как гимн, призывающий к борьбе против фашистских оккупантов. Мотив этой песни использовали и западные артисты. Долгое время за пределами СССР с мотивом «Катюши» ассоциировалось вообще все советское. Эта песня стала одной из самых популярных на фронте. Все просто, девушка ждет бойца, а солдат ждали жены, подруги, матери. Существует версия, что именно из-за этой песни бойцы дали прозвище «Катюша» машинам реактивной артиллерии. Также во время войны была популярна фронтовая версия песни «Фронтовая Катюша», посвященная именно ракетным установкам залпового огня. Мотив был тот же, но слова другие.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 8 градусов со знаком плюс.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Смотрю сторис в Инстаграм и вижу, что личане отдыхают по полной. А если вы у кургана бессмертия, обязательно зайдите на выставку «Подвиг и долг». Там же можно увидеть современную технику МЧС, ГАИ и департамента охраны. Для детей город мастеров и аттракционы. А в 14.00 стартует пленэр «Курган глазами поколений». Юные художники рисуют наш курган. Поддержите их!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 605 2000 или короткий номер 7879.
4: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Наш бренд – чистота и порядок. Беларусь красивая, Беларусь комфортная, Беларусь уютная.
1: 6+.
2: Восстановление БССР началось еще в процессе войны, задолго до полного освобождения ее территории. Минск был оккупирован фашистами с 28 июня 41 по 3 июля 44. После освобождения на улице города можно было увидеть развалины и обломки, а крупные неразрушенные здания оказались заминированы. После многочисленных бомбардировок было разрушено 80% городской инфраструктуры. Население уменьшилось с 250 тысяч до 40. В течение 1943 года, еще до освобождения территорий, из союзного бюджета на цели восстановления было выделено 37 миллионов рублей. В 44-м – 490, в 45-м – более миллиарда. При этом надо учесть, что приходилось испытывать острую нехватку не только в материальных, но и людских ресурсах, начинать не с рубежей довоенных, а со значительно более низкого уровня. И эта ноша в основном легла на женские и детские плечи. Война унесла и сделала инвалидами очень много мужчин. В республике в кратчайшие сроки были созданы машиностроение, станкостроительное, автомобильное, тракторное, электротехническое, радиотехническое, приборостроительное, нефтехимическое и другие отрасли. Построены крупные электростанции, производство легкой и пищевой промышленности и другие.
0: Наш бренд – чистота и порядок. Беларусь красивая, Беларусь комфортная, Беларусь уютная.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Песни Победы.
1: 6+. Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Жди меня». Стихотворение, которое впоследствии и стало одной из самых известных песен военных лет, было написано Константином Симоновым. В 1941 году поэт не предполагал публичности для произведения, считал его слишком личным, но вышло иначе. И он сам прочитал стихотворение в радиоэфире 9 декабря 1941 года. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Стихотворение было положено на музыку Матвеем Блантером в фильме «Парень из нашего города».

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лида, с Днем Победы! На Кургане Бессмертия стартовал пленэр. Художники всех возрастов рисуют мирное небо и память о войне. Работает передвижная культурно-просветительская бригада. В сердцах живых поет «Победный май». Также до 18 часов работает библиотечная интерактивная площадка «Бульвар Победы». Приходите за книгами и викторинами.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
3: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
4: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте pinskdrev.com.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: На месте бывшей деревни в память о жертвах фашизма на территории Беларуси возведен мемориальный комплекс «Хатынь». Он был открыт 5 июля 1969 года и стал символом народной памяти. Комплекс повторяет планировку бывшей деревни. В нем есть несколько элементов – это кладбище деревень, площадь памяти, стена скорби, древо жизни. Посетителей встречает бронзовая скульптура непокоренного человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика. Рядом, на месте сарая, где фашисты сожгли жителей Хатыни, черная плита. Бывшая деревенская улица выложена серыми под цвет пепла плитами. На месте каждого сожженного дома венец сруба из серого железобетона. Внутри его обелиск в виде печной трубы с мемориальной плитой, на которой фамилии и имена сожженных жителей дома. Наверху колокол. Завершает мемориальный комплекс «Древо жизни» с названиями деревень республики, уничтоженных вместе с жителями и возрожденных после войны.
1: 22 марта – День памяти жертв Хатынской трагедии –

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: 1500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Слушай то, что нравится.
1: Песни Победы.
0: 6+.
2: Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Давай закурим». Песня поется о зиме 41-го года. Песня была написана композитором Модестом Табачниковым и поэтом Ильей Френкелем. Впервые она публично прозвучала в Доме офицеров города Каменска-Шахтинского. Стихотворение «Давай закурим» было опубликовано 22 января 42-го года газетой «Комсомольская правда» с подзаголовком «Песенка Южного фронта» без нот и упоминания автора музыки и стихов. Композицию исполняли Клавдия Шульженко, Леонид Пшеничный, ансамбль Александрова, Людмила Гурченко, Ренат Ибрагимов и многие другие артисты.

0: Лида, внимание! На территории Кургана Бессмертия вот-вот показательное выступление учащихся спортивных школ под мирным небом Беларуси. Гимнасты, борцы, легкоатлеты показывают мастерство. Зарядитесь энергией!
1: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: На часах 15.00, а через полчаса на площади у Дворца культуры концерт «Нам жить и помнить завещано» от Лидского государственного музыкального колледжа. Классика, патриотические песни, инструментальная музыка. Начало в 15.30. Рекомендую взять с собой хорошее настроение и зонтик.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В 2026 году, объявленном в Беларуси годом белорусской женщины, мы вновь обращаемся к судьбам героинь, чьи имена навечно вписаны в историю Великой Отечественной войны. Среди них Мария Борисовна Осипова, чей подвиг стал символом не только военной доблести, но и высшей справедливости. Мария Осипова родилась в Витебской области, с юных лет участвовала в комсомольском движении, а перед войной окончила юридический институт в Минске. С первых дней оккупации столицы она создала одну из первых антифашистских подпольных групп. Ее организация помогала окруженцам, организовывала побеги из лагерей, распространяла листовки, собирала разведданные для партизан и выросла с 14 до 80 человек, став важным центром сопротивления в городе. Но самым значимым эпизодом ее борьбы стало участие в легендарной операции «Возмездие» — ликвидации генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе, одного из главных организаторов массовых расправ на оккупированной земле. До Марии Осиповой Кубы пытались уничтожить разные диверсионные группы, но безуспешно. Именно Осипова завербовала для операции горничную Кубы, Елену Мазаник, которая установила мину в спальне палача. 22 сентября 1943 года акт возмездия совершился. За это Мария Осипова была удостоена звания Героя Советского Союза. После освобождения Минска она работала в государственных структурах, участвовала в восстановлении разрушенного города, а в 1944-46 годах была судьей Верховного суда БССР. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед подчеркнул: «Свершение акта уничтожения палача Беларуси будущим судьей Верховного суда Марии Осиповой стало символом справедливого акта возмездия за зверства фашистов на нашей земле». В 1968 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Минска». Имя Марии Осиповой навсегда вошло в героическую летопись Беларуси и историю белорусского правосудия. В год белорусской женщины, храня священную память о войне, мы преклоняемся перед мужеством этой удивительной женщины, которая прошла свой путь от подпольщицы до верховного судьи и на каждом этапе вершила правосудие во имя жизни.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также

0: обновления автопарка по программе Trade-in. Компания Белтехавтопром, улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Песни Победы.
1: 6+. Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Смуглянка». Слова к этой песне сочинил Яков Шведов, а музыку Анатолий Новиков. Песня говорится о девушке-партизанке времен Гражданской войны. Об этом произведении буквально забыли на 4 года. В 44-м композитору позвонил худрук краснознаменного ансамбля Александр Александров и попросил новой песни для программы. Так «Смуглянка» вошла в репертуар. Первый ансамбль вышел с ней на сцену в 44-м году. После песню подхватили на фронте и в тылу. Она обрела необычайную популярность, а вторую жизнь произведение получило после выхода картины «В бой идут одни старики».

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Лида, солнце все выше, праздник в самом разгаре. На Кургане Бессмертия продолжаются пленэры, работают интерактивные фотозоны. Можно сделать снимок в образе военного корреспондента или солдата. Также работает передвижной кинотеатр «Летопись в кадрах». Там показывают хронику военных лет. Приходите, пока светло!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ в годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3048 и на сайте pinskdrev.by.
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Спасибо тем, кто сражался за наше будущее.
1: Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минск.
0: Они сражались за Родину.
2: 12+.
3: На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против СССР. Западную границу охраняли заставы 4 погранотрядов Белорусского пограничного округа. 17-й краснознаменный Брестский пограничный отряд к началу войны имел в своем составе штаб, 5 комендатур, 20 линейных застав, маневренную группу и другие подразделения. Насчитывал 2165 человек. К началу Великой Отечественной войны в Белорусском пограничном округе насчитывалось 13392 человека. О том, что война начнется со дня на день, пограничники, если не знали точно, то догадывались. В последние мирные дни на границе участились провокации. Некоторые заставы начали боевые действия по уничтожению немецких диверсантов за неделю до начала войны. Для некоторых пограничных нарядов 88-го пограничного отряда боевые действия начались уже 21 июня. В последние сутки перед нападением Германии на СССР они вели бой с выброшенными немецким десантом в районе железнодорожного моста на линии Гродно-Варшава. На рассвете 22 июня первыми движения у советской границы заметили пограничные наряды. Затем над головами пограничников начали проплывать самолеты с черными крестами. После раздались оглушительные разрывы снарядов и мин. Линейные заставы погранотрядов 4.00 были подвергнуты сильному артиллерийскому и минометно-пулеметному обстрелу. После первых ошеломляющих залпов, неизбежного минутного замешательства, раздались голоса командиров, а застава в ружье. Стойкость пограничников, их массовый героизм нарушали планы германского командования, которое выделяло на подавление пограничных застав 30 минут, а пограничники держались от нескольких часов до нескольких суток.
0: Они сражались за Родину.

0: можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Слушай то, что нравится.
1: Песни Победы.
0: 6+.
2: Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Синий платочек». История песни связана с польским оркестром «Голубой джаз». Однажды он выступал в Москве, и поэт Яков Галицкий, услышав мелодию, написал стихи. Текст он предложил Еже Петербургскому, автору музыки. Всего через пару дней песня была полностью готова, и на очередном концерте ее впервые исполнил солист «Голубого джаза» Станислав Ландау. Следом ее стали включать в свой репертуар Лидия Русланова и

было Юрьева Вадим Козин. В военном 42-м году молодой лейтенант Михаил Максимов написал новый текст, соответствовавший времени. Там и появились слова про пулеметчика. Песню начал исполнять Клавдия Шульженко.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также возможны кратковременные осадки. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 8 до 10 тепла.
1: Слава народу победителю! С днем Великой Победы!

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лида, прием! Прямо сейчас на площади у Дворца культуры концерт «Спасибо за победу». Поют взрослые и детские коллективы. Через час «Белые росы», а затем в 22.55 всех ждет общереспубликанская акция «Спой День Победы вместе» и грандиозный фейерверк «Салют Победы». Приготовьте смартфоны, чтобы снимать.

0: wanna die.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Личина отмечает День Победы. Старт мероприятиям был дан на площади по улице Советской. Отсюда проследовало праздничное шествие к кургану Бессмертия, где состоялся митинг-реквием, а также общенациональная минута молчания. На площадке у Дворца культуры кургана Бессмертия и на праздничной территории сегодня проходят различные тематические программы, флешмобы, концерты, выставки, фотозоны, интерактивы, работают аттракционы и праздничная торговля. Завершатся празднования общереспубликанцев. Акцией споем «День Победы вместе» и праздничным фейерверком. Их начало в 22:55 и 23 часа. В Минске прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете, деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а также фото и видеоработ по этой теме. От руководителей подразделения Центрального аппарата ветеранской организации ведомства номинанты и лауреаты конкурса получили награды. В номинации «Достучаться до сердец» дипломов удостоены представители Лидомедиакомпании, инженер видеомонтажа Сергей Комич и начальник отдела радиовещания Павел Балейшис. В Беларуси намерены построить еще 3 зоны ожидания с электронной очередью перед пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. В Брестском регионе уже завершена модернизация пунктов пропуска Брест и Козловичи. Следующим объектом станет пункт пропуска Берестовица. Еще одна зона ожидания появится у пункта пропуска Григоровщина на латвийском направлении. Изменения затронут и пункт пропуска Каменный Лог на литовском направлении. На Камчатке студент собрал масштабную тематическую картину ко Дню Победы из 1400 кубиков Рубика. Необычный арт-объект появился в главном корпусе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Его автором стал студент 3-го курса факультета общественных и гуманитарных наук Никита Ахманюк. Как отметили в ВУЗе, работа стала частью грантового проекта, который студент выиграл в 2024 году. На средства гранта было приобретено 2500 кубиков Рубика.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Днем возможны дожди. Ветер ночью западный слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-6, днем 8-10 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте Пинск Древ.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Наш бренд – чистота и порядок. Беларусь красивая. Беларусь комфортная. Беларусь уютная.
1: 6+.
2: Восстановление БССР началось еще в процессе войны, задолго до полного освобождения ее территории. Минск был оккупирован фашистами с 28 июня 41 по 3 июля 44. После освобождения на улице города можно было увидеть развалины и обломки, а крупные неразрушенные здания оказались заминированы. После многочисленных бомбардировок было разрушено 80% городской инфраструктуры. Население уменьшилось с 250 тысяч до 40. В течение 1943 года, еще до освобождения территорий, из союзного бюджета на цели восстановления было выделено 37 миллионов рублей. В 44-м – 490, в 45-м – более миллиарда. При этом надо учесть, что приходилось испытывать острую нехватку не только в материальных, но и людских ресурсах, начинать не с рубежей довоенных, а со значительно более низкого уровня. И эта ноша в основном легла на женские и детские плечи. Война унесла и сделала инвалидами очень много мужчин. В республике в кратчайшие сроки были созданы машиностроение, станкостроительное, автомобильное, тракторное, электротехническое, радиотехническое, приборостроительное, нефтехимическое и другие отрасли. Построены крупные электростанции, производство легкой и пищевой промышленности и другие.
0: Наш бренд – чистота и порядок. Беларусь красивая, Беларусь комфортная, Беларусь уютная.
3: Вечная память героям. С Днем Великой Победы!

ведет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить, до от первого мгновения.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
6: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны, ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Песни Победы.
1: 6+. Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Катюша». Всенародно любимая и всенародно исполняемая песня появилась в 1939 году. Это один из самых ярких неформальных символов Великой Отечественной войны. Композитор Матвей Блантер, автор слов Михаил Исаковский. Впервые песня на публике прозвучала на первом концерте государственного джаза СССР в исполнении Ельчаниновой. Позже песни исполнили Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский. Интересно еще и то, что в годы Второй мировой войны в некоторых странах «Катюша» звучала как гимн, призывающий к борьбе против фашистских оккупантов. Мотив этой песни использовали и западные артисты. Долгое время за пределами СССР с мотивом «Катюши» ассоциировалось вообще все советское. Эта песня стала одной из самых популярных на фронте. Все просто, девушка ждет бойца, а солдат ждали жены, подруги, матери. Существует версия, что именно из-за этой песни бойцы дали прозвище «Катюша» машинам реактивной артиллерии. Также во время войны была популярна фронтовая версия песни «Фронтовая Катюша», посвященная именно ракетным установкам залпового огня. Мотив был тот же, но слова другие.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Также возможны кратковременные осадки. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 6 градусов со знаком плюс, а днем от 8 до 10 тепла.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.
3: Лида, с праздником Победы! Уже через полчаса на сцене «Звезда вечера» – ансамбль «Белые росы» из Гродно. Они впервые выступают в Лиде в этом году с программой «Непобедимые и легендарные». Живой звук, костюмы, пляски и песни, от которых комок к горлу. Вход свободный. Не опаздывайте, мест у сцены будет много, но лучшее за...

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 12+.
1: На месте бывшей деревни в память о жертвах фашизма на территории Беларуси возведен мемориальный комплекс «Хатынь». Он был открыт 5 июля 1969 года и стал символом народной памяти. Комплекс повторяет планировку бывшей деревни. В нем есть несколько элементов – это кладбище деревень, площадь памяти, стена скорби, древо жизни. Посетителей встречает бронзовая скульптура непокоренного человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика. Рядом, на месте сарая, где фашисты сожгли жителей Хатыни, черная плита. Бывшая деревенская улица выложена серыми под цвет пепла плитами. На месте каждого сожженного дома венец сруба из серого железобетона. Внутри его обелиск в виде печной трубы с мемориальной плитой, на которой фамилии и имена сожженных жителей дома. Наверху колокол. Завершает мемориальный комплекс «Древо жизни» с названиями деревень республики, уничтоженных вместе с жителями и возрожденных после войны.
2: 22 марта – День памяти жертв Хатынской трагедии.

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

0: медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM. FM.by.

0: Песни Победы.
1: 6+. Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Жди меня», стихотворение, которое впоследствии и стало одной из самых известных песен военных лет, было написано Константином Симоновым в 1941 году. Поэт не предполагал публичности для произведения, считал его слишком личным, но вышло иначе. И он сам прочитал стихотворение в радиоэфире 9 декабря 1941 года. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Стихотворение было положено на музыку Матвеем Блантером в фильме «Парень из нашего города».

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лида, сейчас уже 8 вечера. Основные дневные мероприятия завершены, но вечер только начинается. На площади у Дворца культуры продолжается концерт «Белых роз». Далее – провокация. А завершим День Победы общим исполнением песни «День Победы» и фейерверком. Салют мы будем наблюдать вместе с вами. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. С праздником, Лида! С Днем Победы!

0: Слушай то, что нравится.
1: Песни Победы.
0: 6+.
2: Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. А песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. Композиция «Давай закурим». Песня поется о зиме 41-го года. Песня была написана композитором Модестом Табачниковым и поэтом Ильей Френкелем. Впервые она публично прозвучала в Доме офицеров города Каменска-Шахтинского. Стихотворение «Давай закурим» было опубликовано 22 января 42-го года газетой «Комсомольская правда» с подзаголовком «Песенка Южного фронта» без нот и упоминания автора музыки и стихов. Композицию исполняли Клавдия Шульженко, Леонид Пшеничный, ансамбль Александрова, Людмила Гурченко, Ренат Ибрагимов и многие другие артисты.
3: О походах наших, о боях с врагами.

0: Lights, camera, action, let's...
1: Ты слушаешь
2: Лидер FM.
3: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печать.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,